0: breeze coming from the
1: sea. N-радио для тех, кто любит настоящую музыку.

Новоуральске 6 часов. Вы слушаете радиоканал Н-Радио. Регистрационный номер СМИ ТУ-6601-836, серия ЭЛ. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу 18 февраля 2021 года. Возрастное ограничение старше 12 лет.

0: Новоуральске 7 часов. Новости на М-радио.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Единое пособие многодетным семьям пересмотрят. В студии новостей Аркадий Иванов. Здравствуйте. Отделение Социального фонда России по Свердловской области беззаявительно пересмотрит заявление на единое пособие многодетным семьям с превышением дохода на 10%. С 22 мая вступили в силу изменения. Теперь многодетным семьям, которым с января было отказано в получении единого пособия из-за незначительного превышения доходов семьи, не более 10%. Выплаты будут назначены. Пересмотр заявлений Социальный фонд начнет с конца мая. Важное условие. Заявление на продление единого пособия должно быть подано в последнем месяце периода назначения или в течение 3 месяцев после окончания выплаты. Применяться такое правило может только один раз в течение всего периода реализации семьей права на единое пособие. Назначение пособий с учетом новых условий по ранее поданным обращениям с января по 22 мая будет производиться за прошлое время. Например, если решение об отказе в связи с превышением дохода принято по заявлению, которое поступило в феврале, то после автоматического пересмотра пособие будет установлено с февраля. Информация о вынесенном решении придет на портал госуслуг. Единое пособие будет установлено в размере половины от величины регионального прожиточного минимума на ребенка. Первые выплаты по ранее поданным заявлениям перечислят 24 мая. По вновь принятым заявлениям денежные средства поступят по графику 3 июня. Сообщается в телеграм-канале газеты «Ньейва». С 1 июня начнется прием заявок на конкурс «Самый цветущий двор». Продлится прием документов до 1 июля, включительно. Живые композиции из цветов и декоративных растений будут оценивать по нескольким критериям, таким как оформление клумб, изобретательность, новизна элементов, количество посадок, наличие фотоальбомов и другим. От новоуральцев заявки принимают специалисты комитета по ЖКХ на Гоголя 1, кабинет номер 2. От жителей сельских населенных пунктов в селе Тараского по адресу, улица Ленина, 45. С августа прошлого года благотворительный фонд «Русь» во главе с его основателем Аркадием Дмитриевичем Елизаровым реализует проект «Уютный уголок Руси» по благоустройству внутренней территории и организации зоны отдыха для людей старшего поколения. Благодаря финансовой поддержке госкорпорации «Росатом» в рамках проекта «Радиус доверия» осенью на территории появилась новая концертная площадка. Этим летом благоустройство будет продолжено. По информации Уральского гидрометцентра, в Новоуральске 25 мая ночью ожидается до плюс 18 градусов, днем до 26 градусов тепла. Переменная облачность, возможен дождь, ветер с порывами до 9 метров в секунду. Аркадий Иванов, служба информации Н-Радио, слушайте нас онлайн на сайте nradio.rf.

0: надежный друг.
1: Юридическая компания «Ваш юрист». Новоуральск. Первомайская, 80. Запись на бесплатную консультацию 7-88-77.
2: И, кстати, бамбук может расти до 91 сантиметра в сутки.
3: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio. 7-10-10.

0: Реклама на N-радио.
1: Мечтаете о собственной бане? Теперь это проще, чем кажется. Строительная компания «Веста» представляет новое направление – производство бань. Мы создаем комфортные и долговечные бани из качественных материалов с применением современных технологий. В нашем портфолио бани разных размеров и стилей. Мы предоставляем индивидуальный проект, высокое качество, гарантию и полный комплекс услуг – от доставки до монтажа.
2: Начните строить баню мечты уже сегодня. Звоните плюс 7 912 042 66 55. Строительная компания «Веста» – это уверенность в результате и забота о вашем комфорте.
3: Алло, я в Сочи. Погода супер!
4: «Мотив». Теперь и в Краснодарском крае. Говорит и показывает Урал.
5: Подробности на motivtelecom.ru.
6: Компания «Стальград» по адресу Шевченко 2, строение 2, предлагает широкий выбор металлопроката. Уголки, швеллера, профильные трубы, арматура и многое другое. Товар хранится в закрытом помещении. Никакой ржавчины и коррозии. В «Стальграде», пожалуй,

0: информацию о наличии товара можно узнать по телефону 7 53 33. 7 53 33.
1: И кстати, в Египте отсутствуют крыши почти на всех домах. Всему виной то, что пока дом не имеет крыши, он считается незавершенным, и, следовательно, жители не должны оплачивать налог на недвижимость.
2: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7.

0: Реклама на N-Radio.
1: Атомохрана в городе Новоуральск приглашает на работу. Охранника водителя ведомственной охраны, категория Б, С, Д. Охранника ведомственной охраны. Охранника проводника служебной собаки. Мы предлагаем стабильную заработную плату. Оплату за работу в ночные часы, в выходные и праздничные дни. Удобный график работы. Медицинское страхование. Санаторно-курортное лечение. По всем интересующим вопросам звоните 8-962-388-03-72 или приходите в офис по адресу Автозаводская, 23. Работа в атомоохране. Гарантия вашей стабильности и уверенности.
2: Кафе «На углях». Требуется повар-универсал. Заработная плата до 80 тысяч рублей. А также помощник повара. Заработная плата до 60 тысяч рублей. График договорной. Доставка до дома служебным транспортом. Питание включено. Телефон для связи. 8-904-54-66-929.
3: И, кстати, первый перевод Гамлета на русский язык выполнил писатель Александр Сумароков и озаглавил «Омлет принц датский».
4: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio.

0: спонсор рубрики ИП Михеенкова.
1: Все привыкли, что вода наша спутница всегда. Вода нам помогает жить. Мы очень любим воду пить. Мы выбираем Аквада. Для нас полезная вода.
0: Аквада – это доставка чистой воды первой категории. Телефон в Новоуральске 753-30, 753-30.
1: Аквада. Город может пить спокойно.
0: ИП Михеенкова Наталья Владимировна. ОГРН 304-662-918-300-174.

0: Уральске 8 часов. Новости на N-радио.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Единое пособие многодетным семьям пересмотрит. В студии новостей Аркадий Иванов. Здравствуйте. Отделение Социального фонда России по Свердловской области беззаявительно пересмотрит заявление на единое пособие многодетным семьям с превышением дохода на 10%. С 22 мая вступили в силу изменения. Теперь многодетным семьям, которым с января было отказано в получении единого пособия из-за незначительного превышения доходов семьи, не более 10%. Выплаты будут назначены. Пересмотр заявлений Социальный фонд начнет с конца мая. Важное условие. Заявление на продление единого пособия должно быть подано в последнем месяце периода назначения или в течение 3 месяцев после окончания выплаты. Применяться такое правило может только один раз в течение всего периода реализации семьей права на единое пособие. Назначение пособий с учетом новых условий по ранее поданным обращениям с января по 22 мая будет производиться за прошлое время. Например, если решение об отказе в связи с превышением дохода принято по заявлению, которое поступило в феврале, то после автоматического пересмотра пособие будет установлено с февраля. Информация о вынесенном решении придет на портал госуслуг. Единое пособие будет установлено в размере половины от величины регионального прожиточного минимума на ребенка. Первые выплаты по ранее поданным заявлениям перечислят 24 мая. По вновь принятым заявлениям денежные средства поступят по графику 3 июня. Сообщается в телеграм-канале газеты «Ньейва». С 1 июня начнется прием заявок на конкурс «Самый цветущий двор». Продлится прием документов до 1 июля, включительно. Живые композиции из цветов и декоративных растений будут оценивать по нескольким критериям, таким как оформление клумб, изобретательность, новизна элементов, количество посадок, наличие фотоальбомов и другим. От новоуральцев заявки принимают специалисты комитета по ЖКХ на Гоголя 1, кабинет номер 2. От жителей сельских населенных пунктов в селе Тараского по адресу, улица Ленина, 45. С августа прошлого года благотворительный фонд «Русь» во главе с его основателем Аркадием Дмитриевичем Елизаровым реализует проект «Уютный уголок Руси» по благоустройству внутренней территории и организации зоны отдыха для людей старшего поколения. Благодаря финансовой поддержке госкорпорации «Росатом» в рамках проекта «Радиус доверия» осенью на территории появилась новая концертная площадка. Этим летом благоустройство будет продолжено. По информации Уральского гидрометцентра, в Новоуральске 25 мая ночью ожидается до плюс 18 градусов, днем до 26 градусов тепла, переменная облачность, возможен дождь. Ветер с порывами до 9 метров в секунду. Аркадий Иванов, служба информации N-Radio. Слушайте нас онлайн на сайте nradio.rf.

0: Реклама на N-Радио.
1: Лето – это солнечное счастье, хорошее настроение и бесконечная радость. А чтобы пойти в лето, надо зайти в Софьян. Пара красивой, удобной обуви сделает ваше путешествие в лето незабываемым. Новая коллекция обуви, сумок и аксессуаров уже ждет вас. Ваш Софьян на Льва Толстого, 14. Помните, хорошая обувь приведет вас в хорошие места.
2: Не знаете, где отметить праздник, день рождения или юбилей?
3: Праздничная поляна в Новоуральске – идеальное решение. Помещение для любых мероприятий, мангальная зона и барбекю. У нас есть все. Звоните прямо сейчас. 8-965-502-8085. Адрес Чурина, 17. Праздничная поляна. От мангала до настроения.
4: Остались без работы? У нас работа.

0: 44-44.
1: Даже если уралец не на Урале, он все равно живет по уральскому времени. И с уральской связью путешествуйте с «Мотив». Теперь и в Краснодарском крае «Мотив» говорит и показывает Урал.
2: Подробности на motivtelecom.ru.
3: Запах костра, аромат мяса, нежные сочные кусочки тают во рту. И рядом ваши лучшие друзья. Магазин «Мясоедовский». Всегда в наличии замаринованный качественный шашлык и свинина и курица для отдыха хорошей компанией. А также свежая рыба для копчения, терпук, скумбрия, кижуч, нерка и множество других рыб. Магазин «Мясоедовский». Победа 2, дробь 2.
4: И кстати, если долго держать золотую рыбку без света, со временем она побелеет.
5: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio.

0: машиниста экскаватора, водителя погрузчика и водителей категории С. Зарплата от 100 тысяч рублей. Обращаться по телефону 8-991-81-84-344. 8-991-81-84-344.
1: Тетя Люд, а в Уралкомплекте теплицы есть?
2: Вовочка, не просто теплицы, крепости для твоих помидоров. С каркасом, который ураган переживет.
1: А качели, чтобы качаться?
2: Качаться. Владимир, в магазине Уралкомплект шедевры уличного искусства. Выдержат и детей, и тебя после шашлыка.
1: О, а для окон что можно? У меня там сквозняк.
2: Ой, в Уралкомплекте все для монтажа окон ПВХ, скидки, фурнитура.
1: А замки есть? А то у меня теща.
2: Вова, в магазине Уралкомплект есть замки, которые и тещу переживут, и коня на скаку остановят. Запомни, Вова, гений – это просто если знать, где покупать. Магазин Уралкомплект на Подгорной 5.
3: Водитель, послушай, твое дело правое. И за цен на сервис не становись пешеходом. Автосервис «Советский» тебя порадует. Здесь все для тебя, все для народа.
4: Автосервис «Советский» – это подбор запчастей, шиномонтаж и чистка форсунок, диагностика и ремонт легковых автомобилей, газелей и легкого коммерческого транспорта. Автосервис «Советский» – автосервис для народа. Звоните 8-950-631-99-19, Советская, 17/2, заезд во двор пожарной части по указателю.
5: Кафе на углях. Требуется повар-универсал, заработная плата до 80 тысяч рублей, а также помощник повара, заработная плата до 60 тысяч рублей. График договорной, доставка до дома служебным транспортом. Питание включено. Телефон для связи 8-904-54-66-929.
6: Открываем летний сезон. Магазин аккумуляторы для всех видов транспорта предлагает аккумуляторы по очень доступным ценам. Мы предлагаем большой выбор аккумуляторов от мировых производителей для скутеров, мотоциклов, квадроциклов, катеров, яхт, лодок, детских электромобилей, а также для легковых, грузовых авто и спецтехники. Наш адрес: улица Монтажников, 14, напротив техосмотра УАД. Время работы с 9 утра до 7 вечера.
7: Старым аккумулятором это не жизнь.
8: Да и не говори.
9: И кстати, за один день через листву взрослого дуба протекает до 7 тонн воды.
10: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N

0: Реклама на N-Radio.
1: Мечтаете о собственной бане? Теперь это проще, чем кажется. Строительная компания «Веста» представляет новое направление – производство бань. Мы создаем комфортные и долговечные бани из качественных материалов с применением современных технологий. В нашем портфолио бани разных размеров и стилей. Мы предоставляем индивидуальный проект, высокое качество, гарантию и полный комплекс услуг – от доставки до монтажа.
2: Начните строить баню мечты уже сегодня. Звоните плюс 7 912 042 66 55. Строительная компания «Веста» – это уверенность в результате и забота о вашем комфорте.
3: Строительство не терпит промедления? Нужен щебень или песок? Не тратьте время на поиски техники. Компания «Везунки» привезет в удобное для вас время щебень, песок, отсев, гальку, щебень мраморный, керамзит, ПГС, песок для детских песочниц, торфогрунт, чернозем, перегной. Порядочность гарантируем. Своя техника. Верхнеевинск, Октябрьская, 1. Любой объем, любая форма оплаты. Телефон для заказа 8 965 515 77 52. Компания «Везунки». Закажи и не жужжи.
4: Ксюш, ну все взял. Уголь, шампуры. А мясо где брать будем?
5: Рома, расслабься. Сейчас заедем в Индюшку. Там уже готовый шашлык из индейки.
4: Как скажешь, Ксюш.
5: Так, какой выберем? Только послушай, шашлык из грудки индейки в йогурте с белыми грибами, шашлык с вялеными томатами, шашлык в гранатовом соусе, в средиземноморском маринаде с белым вином или в маринаде чили-барбекю.
4: Все хочу!
6: Индюшка. Свежая индейка из Башкирии, бездрожжевой хлеб и фермерское молоко. Адрес: Корнилова, 3, Юбилейная, 3.
7: Ура! Скоро лето! А значит, я и все мои друзья снова соберемся на летние тренировочные сборы в конно-спортивном клубе «Каприоль». Нас научат верховой езде и расскажут об основах ухода за лошадьми. Нас ждут конные прогулки, активные игры и мастер-классы. Приходи и ты! Всю информацию о сменах, стоимости и программе можно узнать по телефону 8 908 922 57

0: 53 33. 753 33.
1: И кстати, счастье заразно.
2: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7 10 10.

0: работы, обучение на месте, профессиональное оборудование. Получи профессию, которой нигде не учат. Заполни анкету в Мобил-1-центр на Дудина 21 или звони 7-44-44.
1: Общество с ограниченной ответственностью «Силен Щебень» предлагает щебень всех фракций, а также примет на работу машиниста-экскаватора, водителя-погрузчика и водителей категории «С». Зарплата от 100 тысяч рублей. Обращаться по телефону 8 991 81 84 344. 8 991 81 84 344.
2: В кафе «На углях» требуется повар-универсал, заработная плата до 80 тысяч рублей. А также помощник повара. Заработная плата до 60 тысяч рублей. График договорной. Доставка до дома служебным транспортом. Питание включено. Телефон для связи 8 904 54 66 929.
3: И кстати, в Токио продаются парики для собак.
4: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7 10 10.

0: Реклама на N-Radio.
1: Атом охрана в городе Новоуральск приглашает на работу. Охранника водителя ведомственной охраны. Категория Б, С, Д. Охранника ведомственной охраны. Охранника проводника служебной собаки. Мы предлагаем стабильную заработную плату. Оплату за работу в ночные часы, в выходные и праздничные дни. Удобный график работы. Медицинское страхование. Санаторно-курортное лечение. По всем интересующим вопросам звоните 8-962-388-03-72 или приходите в офис по адресу Автозаводская, 23. Работа в атомохране. Гарантия вашей стабильности и уверенности.
2: Ура! Скоро лето! А значит, я и все мои друзья снова соберемся на летние тренировочные сборы в конно-спортивном клубе «Каприоль». Нас научат верховой езде и расскажут об основах ухода за лошадьми. Нас ждут конные прогулки, активные игры и мастер-классы. Приходи и ты! Всю информацию о сменах, стоимости и программе можно узнать по телефону 8-908-922-57-61. Повторяю, 8-908-922-57-61. 6+.
3: И, кстати, книга «Путешествие Гулливера» описала размер и скорость вращения лун спутников Марса за 100 лет до того, как это сделали астрономы.
4: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N.

0: спонсор рубрики ИП Михеенкова.
1: Все привыкли, что вода наша спутница всегда. Вода нам помогает жить. Мы очень любим воду пить. Мы выбираем Аквада. Для нас полезная вода.
0: Аквада – это доставка чистой воды первой категории. Телефон в Новоуральске 753-30 753-30.
1: Аквада. Город может пить спокойно.
0: ИП Михеенкова Наталья Владимировна. ОГРН 304-662-918-300-174.

0: Реклама на N-Radio.
1: Строительство не терпит промедления? Нужен щебень или песок? Не тратьте время на поиски техники. Компания «Везунки» привезет в удобное для вас время щебень, песок, отсев, гальку, щебень мраморный, керамзит, ПГС, песок для детских песочниц, торфогрунт, чернозем, перегной. Порядочность гарантируем. Своя техника. Верхнеевинск, Октябрьская, 1. Любой объем, любая форма оплаты. Телефон для заказа 8-965-515-77-52. Компания «Везунки». Закажи и не жужжи.
2: Компания «Стальград» по адресу Шевченко 2, строение 2, предлагает широкий выбор металлопроката. Уголки, швеллера, профильные трубы, арматура и многое другое. Товар хранится в закрытом помещении, никакой ржавчины и коррозии.

0: информацию о наличии товара можно узнать по телефону 7-53-33. 7-53-33.
1: Сочные, румяные, выверенные кусочки мяса с дымком. Вот она, любовь. Любовь к настоящему шашлыку. Говядина для стейков, свинина на шашлычок, баранина для плова, рыба для копчения. А еще аккуратно нарежем и замаринуем мясо и рыбку по вашему рецепту для вкусного отдыха. Магазин «Мясоедовский». Победы 2, дробь 2.
2: Внимание, профессионалы и автолюбители! Магазин «Аккумуляторы» предлагает широкую линейку автоаксессуаров. Авточехлы модельные и универсальные. Накидки на сиденья, передний ряд и на весь салон. Коврики салона и багажника. Кожаные оплетки руля. Щетки и стеклоочистителя японского производителя для всех автомобилей. Наш адрес. Монтажников 14. Напротив техосмотра УАД. Магазин «Аккумуляторы». Для всех видов транспорта. Время работы с 9 утра до 7 вечера.
3: И кстати, в Египте отсутствуют крыши почти на всех домах. Всему виной то, что пока дом не имеет крыши, он считается незавершенным, и, следовательно, жители не должны оплачивать налог на недвижимость.
4: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7-10-10.

0: Реклама на N-Радио.
1: Лето – это солнечное счастье, хорошее настроение и бесконечная радость. А чтобы пойти в лето, надо зайти в Софьян. Пара красивой, удобной обуви сделает ваше путешествие в лето незабываемым. Новая коллекция обуви, сумок и аксессуаров уже ждет вас. Ваш Софьян на Льва Толстого, 14. Помните, хорошая обувь приведет вас в хорошие места.
2: Не знаете, где отметить праздник, день рождения или юбилей?
3: Праздничная поляна в Новоуральске – идеальное решение. Помещение для любых мероприятий, мангальная зона и барбекю. У нас есть все. Звоните прямо сейчас. 8 965 502 80 85.

0: юрист, надежный друг.
1: Юридическая компания «Ваш юрист». Новоуральск. Первомайская, 80. Запись на бесплатную консультацию 788-77.
2: И, кстати, роман о приключениях Робинзона Крузо имеет продолжение, в котором герой терпит кораблекрушение у берегов Юго-Восточной Азии и вынужден добираться в Европу через всю Россию. В частности, он в течение 8 месяцев пережидает зиму в Тобольске.
3: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7 10 10.

0: 44-44.
1: Тетя Люд, а в Уралкомплекте теплицы есть?
2: Вовочка, не просто теплицы, крепости для твоих помидоров. С каркасом, который ураган переживет.
1: А качели, чтобы качаться?
2: Качаться. Владимир, в магазине Уралкомплект шедевры уличного искусства. Выдержат и детей, и тебя после шашлыка.
1: О, а для окон что можно? У меня там сквозняк.
2: Ой, в Уралкомплекте все для монтажа окон ПВХ, скидки, фурнитура.
1: А замки есть? А то у меня теща.
2: Вова, в магазине Уралкомплект есть замки, которые и тещу переживут, и коня на скаку остановят. Запомни, Вова, гений – это просто если знать, где покупать. Магазин «Уралкомплект» на Подгорной, 5.
3: Водитель, послушай, твое дело правое. Из-за цен на сервис не становись пешеходом. Автосервис «Советский» тебя порадует. Здесь все для тебя, все для народа.
4: Автосервис «Советский» – это подбор запчастей, шиномонтаж и чистка форсунок, диагностика и ремонт легковых автомобилей, газелей и легкого коммерческого транспорта. Автосервис «Советский» – автосервис для народа. Звоните 8-950-631-99-19, Советская, 17/2, заезд во двор пожарной части по указателю.
5: Ксюш, ну все взял, уголь, шампуры, а мясо где брать будем?
6: Рома, расслабься, сейчас заедем в Индюшку, там уже готовый шашлык из индейки.
5: Как скажешь, Ксюш.
6: Так, какой выберем? Только послушай, шашлык из грудки индейки в йогурте с белыми грибами, шашлык с вялеными томатами, шашлык в гранатовом соусе, в средиземноморском маринаде с белым вином или в маринаде чили-барбекю.
5: Все хочу!
7: Индюшка. Свежая индейка из Башкирии. Бездрожжевой хлеб и фермерское молоко. Адрес: Корнилова, 3, Юбилейная, 3.
8: И, кстати, почти половина всех газет мира издается в Соединенных Штатах и Канаде.
9: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio.

0: на современном оборудовании. Опыт работы более 20 лет. «Уралстартер» теперь в Новоуральске по адресу Торговая, 8. Телефон 8-908-908-3004. 8-908-908-3004.
1: Общество с ограниченной ответственностью «Силен Щебель» предлагает щебель всех фракций, а также примет на работу машиниста-экскаватора, водителя-погрузчика и водителей категории «С». Зарплата от 100 тысяч рублей. Обращаться по телефону 8-991-81-84-344. 8-991-81-84-344.
2: И, кстати, сердце белого кита размером с Volkswagen Жук.
3: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7.

0: Рубрики ИП Михеенкова.
1: Все привыкли, что вода наша спутница всегда. Вода нам помогает жить. Мы очень любим воду пить. Мы выбираем Аквада. Для нас полезная вода.
0: Аквада – это доставка чистой воды первой категории. Телефон в Новоуральске 753-30 753-30.
1: Аквада. Город может пить спокойно.
0: ИП Михеенкова Наталья Владимировна. ОГРН 304-662-918-300-174.

N Radio. Don't close your heart.

0: Реклама на N-Radio.
1: Не знаете, где отметить праздник, день рождения или юбилей?
2: Праздничная поляна в Новоуральске – идеальное решение. Помещение для любых мероприятий, мангальная зона и барбекю. У нас есть все. Звоните прямо сейчас. 8 965 502 80 85.

0: информацию о наличии товара можно узнать по телефону 7-53-33. 7-53-33.
1: В кафе «На углях» требуется повар-универсал, заработная плата до 80 тысяч рублей, а также помощник повара, заработная плата до 60 тысяч рублей. График договорной, доставка до дома служебным транспортом, питание включено. Телефон для связи 8-904-54-66-929.
2: Запах костра, аромат мяса, нежные сочные кусочки тают во рту, и рядом ваши лучшие друзья. Магазин «Мясоедовский» всегда в наличии замаринованный качественный шашлык и свинины и курицы для отдыха хорошей компанией, а также свежая рыба для копчения, терпок, скумбрия, кижуч, нерка и множество других рыб. Магазин «Мясоедовский», Победы 2, дробь 2.
3: И кстати, Россия является единственной в мире страной, которая омывается 12 морями.
4: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7-10-10.

0: Реклама на N-радио.
1: Лето – это солнечное счастье, хорошее настроение и бесконечная радость. А чтобы пойти в лето, надо зайти в Софьян. Пара красивой, удобной обуви сделает ваше путешествие в лето незабываемым. Новая коллекция обуви, сумок и аксессуаров уже ждет вас. Ваш Софьян на Льва Толстого, 14. Помните, хорошая обувь приведет вас в хорошие места.
2: Общество с ограниченной ответственностью «Силен Щебень» предлагает щебень всех фракций, а также примет на работу машиниста-экскаватора, водителя-погрузчика и водителей категории «С». Зарплата от 100 тысяч рублей. Обращаться по телефону 8 991 81 84 344. 8 991 81 84 344.
3: Мечтаете о собственной бане? Теперь это проще, чем кажется. Строительная компания «Веста» представляет новое направление – производство бань. Мы создаем комфортные и долговечные бани из качественных материалов с применением современных технологий. В нашем портфолио бани разных размеров и стилей. Мы предоставляем индивидуальный проект, высокое качество, гарантию и полный комплекс услуг – от доставки до монтажа.
4: Начните строить баню мечты уже сегодня. Звоните плюс 7 912 042 66 55. Строительная компания «Веста» – это уверенность в результате и забота о вашем комфорте.
5: Ура! Скоро лето! А значит, я и все мои друзья снова соберемся на летние тренировочные сборы в конно-спортивном клубе «Каприоль». Нас научат верховой езде и расскажут об основах ухода за лошадьми. Нас ждут конные прогулки, активные игры и мастер-классы. Приходи и ты! Всю информацию о сменах, стоимости и программе можно узнать по телефону 8 908 922 57 61. Повторяю, 8 908 922 57 61. 6+.
6: Внимание, профессионалы и автолюбители! Магазин «Аккумуляторы» предлагает широкую линейку автоаксессуаров. Авточехлы модельные и универсальные. Накидки на сиденья, передний ряд и на весь салон. Коврики салона и багажника. Кожаные оплетки руля. Щетки и стеклоочистителя японского производителя для всех автомобилей. Наш адрес. Монтажников, 14. Напротив техосмотра УАД. Магазин «Аккумуляторы». Для всех видов транспорта. Время работы с 9 утра до 7 вечера.
7: И кстати, у морских коньков о потомстве заботится самец. А самка сразу же после откладывания икры спаривается с другим самцом.
8: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Ray.

0: Реклама на N-Radio.
1: Строительство не терпит промедления? Нужен щебень или песок? Не тратьте время на поиски техники. Компания «Везунки» привезет в удобное для вас время щебень, песок, отсев, гальку, щебень мраморный, керамзит, ПГС, песок для детских песочниц, торфогрунт, чернозем, перегной. Порядочность гарантируем. Своя техника. Верхнеевинск, Октябрьская, 1. Любой объем, любая форма оплаты. Телефон для заказа 8-965-515-77-52. Компания «Везунки». Закажи и не жужжи.
2: «Атомохрана» в городе Новоуральск приглашает на работу. Охранника водителя ведомственной охраны, категория Б, С, Д. Охранника ведомственной охраны, охранника проводника служебной собаки. Мы предлагаем стабильную заработную плату, оплату за работу в ночные часы, в выходные и праздничные дни, удобный график работы, медицинское страхование, санаторно-курортное лечение. По всем интересующим вопросам звоните 8-962-388-03-72 или приходите в офис по адресу Автозаводская, 23. Работа в «Атомохране». Гарантия вашей стабильности и уверенности.
3: Тетя Люд, а в Уралкомплекте теплицы есть?
4: Вовочка, не просто теплицы, крепости для твоих помидоров. С каркасом, который ураган переживет.
3: А качели, чтобы качаться?
4: Качаться. Владимир, в магазине Уралкомплект шедевры уличного искусства. Выдержат и детей, и тебя после шашлыка.
3: О, а для окон что можно? У меня там сквозняк.
4: Ой, в Уралкомплекте все для монтажа окон, ПВХ, москитки, фурнитура.
3: А замки есть? А то у меня теща.
4: Вова, в магазине Уралкомплект есть замки, которые и тещу переживут, и коня на скаку остановят. Запомни, Вова, гений – это просто если знать, где покупать. Магазин «Уралкомплект» на Подгорной, 5.
5: Водитель, послушай, твое дело правое. Из-за цен на сервис не становись пешеходом. Автосервис «Советский» тебя порадует. Здесь все для тебя, все для народа.
6: Автосервис «Советский» – это подбор запчастей, шиномонтаж и чистка форсунок, диагностика и ремонт легковых автомобилей, газелей и легкого коммерческого транспорта. Автосервис «Советский» – автосервис для народа. Звоните 8-950-631-99-19, Советская, 17/2. Заезд во двор пожарной части по указателю.
7: Ксюш, ну все взял. Уголь, шампуры. А мясо где брать будем?
8: Рома, расслабься. Сейчас заедем в Индюшку. Там уже готовый шашлык из индейки.
7: Как скажешь, Ксюш.
8: Так, какой выберем? Только послушай. Шашлык из грудки индейки в йогурте с белыми грибами. Шашлык с вялеными томатами. Шашлык в гранатовом соусе. В средиземноморском маринаде с белым вином. Или в маринаде чили-барбекю.
7: Все хочу!
9: Индюшка. Свежая индейка из Башкирии. Бездрожжевой хлеб и фермерское молоко. Адрес: Корнилова, 3, Юбилейная, 3.
10: И, кстати, чтобы покрыть обоями Великую Китайскую стену, потребуется порядка 15 миллионов 840 тысяч рулонов обоев.
0: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio. 7-10-10.

0: в Новоуральске 13 часов. Новости на Н-радио.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Единое пособие многодетным семьям пересмотрит. В студии новостей Аркадий Иванов. Здравствуйте. Отделение Социального фонда России по Свердловской области беззаявительно пересмотрит заявление на единое пособие многодетным семьям с превышением дохода на 10%. С 22 мая вступили в силу изменения. Теперь многодетным семьям, которым с января было отказано в получении единого пособия из-за незначительного превышения доходов семьи, не более 10%. Выплаты будут назначены. Пересмотр заявлений в социальный фонд начнется с конца мая. Важное условие. Заявление на продление единого пособия должно быть подано в последнем месяце периода назначения или в течение 3 месяцев после окончания выплаты. Применяться такое правило может только один раз в течение всего периода реализации семьей права на единое пособие. Назначение пособий с учетом новых условий по ранее поданным обращениям с января по 22 мая будет производиться за прошлое время. Например, если решение об отказе в связи с превышением дохода принято по заявлению, которое поступило в феврале, то после автоматического пересмотра пособие будет установлено с февраля. Информация о вынесенном решении придет на портал госуслуг. Единое пособие будет установлено в размере половины от величины регионального прожиточного минимума на ребенка. Первые выплаты по ранее поданным заявлениям перечислят 24 мая. По вновь принятым заявлениям денежные средства поступят по графику 3 июня. Сообщается в телеграм-канале газеты «Ньейва». С 1 июня начнется прием заявок на конкурс «Самый цветущий двор». Продлится прием документов до 1 июля, включительно. Живые композиции из цветов и декоративных растений будут оценивать по нескольким критериям, таким как оформление клумб, изобретательность, новизна элементов, количество посадок, наличие фотоальбомов и другим. От новоуральцев заявки принимают специалисты комитета по ЖКХ на Гоголя 1, кабинет номер 2. От жителей сельских населенных пунктов в селе Тараского по адресу, улица Ленина, 45. С августа прошлого года благотворительный фонд «Русь» во главе с его основателем Аркадием Дмитриевичем Елизаровым реализует проект «Уютный уголок Руси» по благоустройству внутренней территории и организации зоны отдыха для людей старшего поколения. Благодаря финансовой поддержке госкорпорации «Росатом» в рамках проекта «Радиус доверия» осенью на территории появилась новая концертная площадка. Этим летом благоустройство будет продолжено. По информации Уральского гидрометцентра, в Новоуральске 25 мая ночью ожидается до плюс 18 градусов, днем до 26 градусов тепла, переменная облачность, возможен дождь, ветер с порывами до 9 метров в секунду. Аркадий Иванов, служба информации Н-Радио, слушайте нас онлайн на сайте nradio.rf.

0: Реклама на N-радио.
1: Ксюш, ну все взял. Уголь, шампуры. А мясо где брать будем?
2: Рома, расслабься. Сейчас заедем в Индюшку. Там уже готовый шашлык из индейки.
1: Как скажешь, Ксюш.
2: Так, какой выберем? Только послушай. Шашлык из грудки индейки в йогурте с белыми грибами. Шашлык с вялеными томатами. Шашлык в гранатовом соусе. В средиземноморском маринаде с белым вином. Или в маринаде чили-барбекю.
1: Все хочу!
3: Индюшка. Свежая индейка из Башкирии. Бездрожжевой хлеб и фермерское молоко. Адрес: Корнилова, 3, Юбилейная, 3.
4: Мечтаете о собственной бане? Теперь это проще, чем кажется. Строительная компания «Веста» представляет новое направление – производство бань. Мы создаем комфортные и долговечные бани из качественных материалов с применением современных технологий. В нашем портфолио бани разных размеров и стилей. Мы предоставляем индивидуальный проект, высокое качество, гарантию и полный комплекс услуг. От доставки до монтажа.
5: Начните строить баню мечты уже сегодня. Звоните плюс 7 912 042 66 55. Строительная компания «Веста» – это уверенность в результате и забота о вашем комфорте.
6: Открываем летний сезон. Магазин «Аккумуляторы для всех видов транспорта» предлагает аккумуляторы по очень доступным ценам. Мы предлагаем большой выбор аккумуляторов от мировых производителей для скутеров, мотоциклов, квадроциклов, катеров, яхт, лодок, детских электромобилей, а также для легковых, грузовых авто и спецтехники. Наш адрес: улица Монтажников, 14, напротив техосмотра УАД. Время работы с 9 утра до 7 вечера.
7: Старым аккумулятором это не жизнь.
8: Да и не говори.
9: И кстати... Фламинго живут удивительно долгую жизнь, до 80 лет.
10: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7 10 10.

0: Диагностика и ремонт на современном оборудовании. Опыт работы более 20 лет. «Уралстартер». Теперь в Новоуральске по адресу Торговая, 8. Телефон 8-908-908-3004. 8-908-908-3004.
1: Общество с ограниченной ответственностью «Силен Щебень» предлагает щебень всех фракций, а также примет на работу машиниста-экскаватора, водителя-погрузчика и водителей категории «С». Зарплата от 100 тысяч рублей. Обращаться по телефону 8-991-81-84-344. 8-991-81-84-344.
2: Ура! Скоро лето! А значит, я и все мои друзья снова соберемся на летние тренировочные сборы в конно-спортивном клубе «Каприоль». Нас научат верховой езде и расскажут об основах ухода за лошадьми. Нас ждут конные прогулки, активные игры и мастер-классы. Приходи и ты! Всю информацию о сменах, стоимости и программе можно узнать по телефону 8-908-922-57-61. Повторяю, 8-908-922-57-61. 6+.
3: Кафе «На углях». Требуется повар-универсал, заработная плата до 80 тысяч рублей, а также помощник повара, заработная плата до 60 тысяч рублей. График договорной. Доставка до дома служебным транспортом. Питание включено. Телефон для связи 8-904-54-66-929.
4: И, кстати, статистика подсчитала, что маленькие дети в возрасте 3-4 лет ежедневно произносят 12 тысяч слов и задают около 900 вопросов.
5: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7.

0: Реклама на N-Radio.
1: Строительство не терпит промедления? Нужен щебень или песок? Не тратьте время на поиски техники. Компания «Везунки» привезет в удобное для вас время щебень, песок, отсев, гальку, щебень мраморный, керамзит, ПГС, песок для детских песочниц, торфогрунт, чернозем, перегной. Порядочность гарантируем. Своя техника. Верхнеевинск, Октябрьская, 1. Любой объем, любая форма оплаты. Телефон для заказа 8-965-515-77-52. Компания «Везунки». Закажи и не жужжи.
2: Атомохрана в городе Новоуральск приглашает на работу. Охранника водителя ведомственной охраны, категория Б, С, Д. Охранника ведомственной охраны, охранника проводника служебной собаки. Мы предлагаем стабильную заработную плату, оплату за работу в ночные часы, в выходные и праздничные дни, удобный график работы, медицинское страхование, санаторно-курортное лечение. По всем интересующим вопросам звоните 8-962-388-03-72 или приходите в офис. По адресу Автозаводская, 23. Работа в атомоохране. Гарантия вашей стабильности и уверенности.
3: Сочные, румяные, выверенные кусочки мяса с дымком. Вот она, любовь. Любовь к настоящему шашлыку. Говядина для стейков, свинина на шашлычок, баранина для плова, рыба для копчения. А еще аккуратно нарежем и замаринуем мясо и рыбку по вашему рецепту для вкусного отдыха. Магазин «Мясоедовский». Победы 2, дробь 2.
4: И кстати, если во всем мире отмечают День защиты детей, то на Сейшелах отмечается целый месяц защиты детей.
5: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N.

0: спонсор рубрики ИП Михеенкова.
1: Все привыкли, что вода – наша спутница всегда. Вода нам помогает жить. Мы очень любим воду пить. Мы выбираем «Аквада». Для нас полезная вода.
0: «Аквада» – это доставка чистой воды первой категории. Телефон в Новоуральске 753-30, 753-30.
1: «Аквада» – город может пить спокойно.
0: ИП Михеенкова Наталья Владимировна. ОГРН 304-662-918-300-174.

0: Новоуральске 14 часов. Новости на Н-радио.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Единое пособие многодетным семьям пересмотрит. В студии новостей Аркадий Иванов. Здравствуйте. Отделение Социального фонда России по Свердловской области беззаявительно пересмотрит заявление на единое пособие многодетным семьям с превышением дохода на 10%. С 22 мая вступили в силу изменения. Теперь многодетным семьям, которым с января было отказано в получении единого пособия из-за незначительного превышения доходов семьи, не более 10%. Выплаты будут назначены. Пересмотр заявлений Социальный фонд начнется с конца мая. Важное условие. Заявление на продление единого пособия должно быть подано в последнем месяце периода назначения или в течение 3 месяцев после окончания выплаты. Применяться такое правило может только один раз в течение всего периода реализации семьей права на единое пособие. Назначение пособий с учетом новых условий по ранее поданным обращениям с января по 22 мая будет производиться за прошлое время. Например, если решение об отказе в связи с превышением дохода принято по заявлению, которое поступило в феврале, то после автоматического пересмотра пособие будет установлено с февраля. Информация о вынесенном решении придет на портал госуслуг. Единое пособие будет установлено в размере половины от величины регионального прожиточного минимума на ребенка. Первые выплаты по ранее поданным заявлениям перечислят 24 мая. По вновь принятым заявлениям денежные средства поступят по графику 3 июня. Сообщается в телеграм-канале газеты «Ньейва». С 1 июня начнется прием заявок на конкурс «Самый цветущий двор». Продлится прием документов до 1 июля, включительно. Живые композиции из цветов и декоративных растений будут оценивать по нескольким критериям, таким как оформление клумб, изобретательность, новизна элементов, количество посадок, наличие фотоальбомов и другим. От новоуральцев заявки принимают специалисты комитета по ЖКХ на Гоголя 1, кабинет номер 2. От жителей сельских населенных пунктов в селе Тараского по адресу, улица Ленина, 45. С августа прошлого года благотворительный фонд «Русь» во главе с его основателем Аркадием Дмитриевичем Елизаровым реализует проект «Уютный уголок Руси» по благоустройству внутренней территории и организации зоны отдыха для людей старшего поколения. Благодаря финансовой поддержке госкорпорации «Росатом» в рамках проекта «Радиус доверия» осенью на территории появилась новая концертная площадка. Этим летом благоустройство будет продолжено. По информации Уральского гидрометцентра, в Новоуральске 25 мая ночью ожидается до плюс 18 градусов, днем до 26 градусов тепла. Переменная облачность, возможен дождь, ветер с порывами до 9 метров в секунду. Аркадий Иванов, служба информации Н-Радио, слушайте нас онлайн на сайте nradio.rf.

0: Центр юрослуг. Ваш юрист – надежный друг.
1: Юридическая компания «Ваш юрист». Новоуральск. Первомайская, 80. Запись на бесплатную консультацию 788-77.
2: Водитель, послушай, твое дело правое. Из-за цен на сервис не становись пешеходом. Автосервис «Советский» тебя порадует. Здесь все для тебя, все для народа.
3: Автосервис «Советский» – это подбор запчастей, шиномонтаж и чистка форсунок, диагностика и ремонт легковых автомобилей, газелей и легкого коммерческого транспорта. Автосервис «Советский» – автосервис для народа. Звоните 8-950-631-99-19, Советская, 17/2, заезд во двор пожарной части по указателю.
4: Компания «Стальград» по адресу Шевченко 2, строение 2, предлагает широкий выбор металлопроката. Уголки, швеллера, профильные трубы, арматура и многое другое. Товар хранится в закрытом помещении, никакой ржавчины и коррозии. В «Стальграде», пожалуй, самый

0: информацию о наличии товара можно узнать по телефону 7-53-33. 7-53-33.
1: И, кстати, человек употребляет 800 литров воды в год.
2: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio. 7-10-10.

0: Реклама на N-Radio.
1: Не знаете, где отметить праздник, день рождения или юбилей?
2: Праздничная поляна в Новоуральске – идеальное решение. Помещение для любых мероприятий, мангальная зона и барбекю. У нас есть все. Звоните прямо сейчас. 8-965-502-8085. Адрес Чурина, 17. Праздничная поляна. Отман.

0: Диагностика и ремонт на современном оборудовании. Опыт работы более 20 лет. «Уралстартер». Теперь в Новоуральске по адресу Торговая, 8. Телефон 8-908-908-3004. 8-908-908-3004.
1: Кафе «На углях». Требуется повар-универсал, заработная плата до 80 тысяч рублей, а также помощник повара, заработная плата до 60 тысяч рублей. График договорной. Доставка до дома служебным транспортом. Питание включено. Телефон для связи 8-904-54-66-929.
2: Внимание, профессионалы и автолюбители! Магазин «Аккумуляторы» предлагает широкую линейку автоаксессуаров. Авточехлы модельные и универсальные. Накидки на сиденья, передний ряд и на весь салон. Коврики салона и багажника. Кожаные оплетки руля. Щетки и стеклоочистителя японского производителя для всех автомобилей. Наш адрес. Монтажников 14. Напротив техосмотра УАД. Магазин «Аккумуляторы». Для всех видов транспорта. Время работы с 9 утра до 7 вечера.
3: И, кстати, домохозяйка в среднем проходит 11 километров в день, занимаясь домашними делами.
4: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio.

0: Реклама на N-радио.
1: Лето – это солнечное счастье, хорошее настроение и бесконечная радость. А чтобы пойти в лето, надо зайти в Софьян. Пара красивой, удобной обуви сделает ваше путешествие в лето незабываемым. Новая коллекция обуви, сумок и аксессуаров уже ждет вас. Ваш Софьян на Льва Толстого, 14. Помните, хорошая обувь приведет вас в хорошие места.
2: Остались без работы? У нас работа.

0: месте. Профессиональное оборудование. Получи профессию, которой нигде не учат. Заполни анкету в Мобил-1-центр на Дудина 21 или звони 7-44-44.
1: Тетя Люд, а в Уралкомплекте теплицы есть?
2: Вовочка, не просто теплицы, крепости для твоих помидоров. С каркасом, который ураган переживет.
1: А качели? Чтобы качаться.
2: Качаться. Владимир, в магазине Уралкомплект шедевры уличного искусства. Выдержат и детей, и тебя после шашлыка.
1: О, а для окон что можно? У меня там сквозняк.
2: Ой, в Уралкомплекте все для монтажа окон, ПВХ, москитки, фурнитура.
1: А замки есть? А то у меня теща.
2: Вова, в магазине Уралкомплект есть замки, которые и тещу переживут, и коня на скаку остановят. Запомни, Вова, гений – это просто если знать, где покупать. Магазин «Уралкомплект» на Подгорной, 5.
3: И, кстати, запах человека, который только что съел банан, привлекает комаров.
4: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio. 7-10-10.

0: Реклама на N-радио.
1: Ксюш, ну все взял. Уголь, шампуры. А мясо где брать будем?
2: Рома, расслабься. Сейчас заедем в Индюшку. Там уже готовый шашлык из индейки.
1: Как скажешь, Ксюш.
2: Так, какой выберем? Только послушай. Шашлык из грудки индейки в йогурте с белыми грибами. Шашлык с вялеными томатами. Шашлык в гранатовом соусе. В средиземноморском маринаде с белым вином. Или в маринаде чили-барбекю.
1: Все хочу!
3: Индюшка. Свежая индейка из Башкирии. Бездрожжевой хлеб и фермерское молоко. Адрес: Корнилова, 3, Юбилейная, 3.
4: И, кстати, в Китае запрещено спасать тонущего человека, так как это является вмешательством в его судьбу.
0: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio. 7-10-10.

0: Реклама на N-Radio.
1: Строительство не терпит промедления? Нужен щебень или песок? Не тратьте время на поиски техники. Компания «Везунки» привезет в удобное для вас время щебень, песок, отсев, гальку, щебень мраморный, керамзит, ПГС, песок для детских песочниц, торфогрунт, чернозем, перегной. Порядочность гарантируем. Своя техника. Верхнеевинск, Октябрьская, 1. Любой объем, любая форма оплаты. Телефон для заказа 8-965-515-77-52. Компания «Везунки». Закажи и не жужжи.
2: Мастерская «Уралстартер» предоставляет ремонт и продажу стартеров и генераторов. Это один из крупнейших складов Свердловской области. Диагностика и ремонт на современном оборудовании. Опыт работы более 20 лет. «Уралстартер» теперь в Новоуральске по адресу Торговая, 8. Телефон 8-908-908-3004. 8-908-908-3004.
3: Общество с ограниченной ответственностью «Силен Щебень» предлагает щебень всех фракций, а также примет на работу машиниста-экскаватора, водителя-погрузчика и водителей категории «С». Зарплата от 100 тысяч рублей. Обращаться по телефону 8-991-81-84-344. 8-991-81-84-344.
4: Запах костра, аромат мяса, нежные сочные кусочки тают во рту, и рядом ваши лучшие друзья. Магазин «Мясоедовский» всегда в наличии замаринованный качественный шашлык и свинины и курицы для отдыха хорошей компанией, а также свежая рыба для копчения, терпок, скумбрия, кижуч, нерка и множество других рыб. Магазин «Мясоедовский», Победы 2, дробь 2.
5: И кстати, в природе существует удивительный гриб, который по вкусу напоминает курицу.
6: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7-10-10.

0: спонсор рубрики ИП Михеенкова.
1: Все привыкли, что вода наша спутница всегда. Вода нам помогает жить. Мы очень любим воду пить. Мы выбираем Аквада. Для нас полезная вода.
0: Аквада – это доставка чистой воды первой категории. Телефон в Новоуральске 753-30 753-30.
1: Аквада. Город может пить спокойно.
0: ИП Михеенкова Наталья Владимировна. ОГРН 304-662-918-300-174.

работы, обучение на месте, профессиональное оборудование. Получи профессию, которой нигде не учат. Заполни анкету в Мобил-1-центр на Дудина, 21. Или звони 7 44 44.

0: надежный друг.
1: Юридическая компания «Ваш юрист». Новоуральск. Первомайская, 80. Запись на бесплатную консультацию 7-88-77.
2: Водитель, послушай, твое дело правое. И за цен на сервис не становись пешеходом. Автосервис «Советский» тебя порадует. Здесь все для тебя, все для народа.
3: Автосервис «Советский» — это подбор запчастей, шиномонтаж и чистка форсунок, диагностика и ремонт легковых автомобилей, газелей и легкого коммерческого транспорта. Автосервис «Советский». Автосервис для народа. Звоните 8-950-631-99-19, Советская, 17/2. Заезд во двор пожарной части по указателю.
4: Компания «Стальград» по адресу Шевченко 2, строение 2, предлагает широкий выбор металлопроката. Уголки, швеллера, профильные трубы, арматура и многое другое. Товар хранится в закрытом помещении, никакой ржавчины и коррозии. В «Стальграде», пожалуй,

0: наличии товара можно узнать по телефону 7-53-33. 7-53-33.
1: Открываем летний сезон. Магазин «Аккумуляторы для всех видов транспорта» предлагает аккумуляторы по очень доступным ценам. Мы предлагаем большой выбор аккумуляторов от мировых производителей для скутеров, мотоциклов, квадроциклов, катеров, яхт, лодок, детских электромобилей, а также для легковых, грузовых авто и спецтехники. Наш адрес: улица Монтажников, 14, напротив техосмотра УАД. Время работы с 9 утра до 7 вечера.
2: Старым аккумулятором это не жизнь.
3: Да и не говори.
4: И кстати, по вкусу осы напоминают кедровые орешки, жуки – яблоки, а черви – жареный бекон.
5: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7-10-10.

0: Реклама на N-Радио.
1: Не знаете, где отметить праздник, день рождения или юбилей?
2: Праздничная поляна в Новоуральске – идеальное решение. Помещение для любых мероприятий, мангальная зона и барбекю. У нас есть все. Звоните прямо сейчас. 8 965 502 80 85.

0: диагностика и ремонт на современном оборудовании. Опыт работы более 20 лет. «Уралстартер» теперь в Новоуральске по адресу Торговая, 8. Телефон 8-908-908-3004. 8-908-908-3004.
1: Общество с ограниченной ответственностью «Силен Щебень» предлагает щебень всех фракций, а также примет на работу машиниста-экскаватора, водителя-погрузчика и водителей категории «С». Зарплата от 100 тысяч рублей. Обращаться по телефону 8-991-81-84-344. 8-991-81-84-344.
2: В кафе «На углях» требуется повар-универсал, заработная плата до 80 тысяч рублей. А также помощник повара. Заработная плата до 60 тысяч рублей. График договорной. Доставка до дома служебным транспортом. Питание включено. Телефон для связи 8-904-54-66-929.
3: И кстати, в течение жизни мы съедаем около 27 тонн пищи, что равно весу 7 слонов.
4: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio.

0: Реклама на N-Radio.
1: Лето – это солнечное счастье, хорошее настроение и бесконечная радость. А чтобы пойти в лето, надо зайти в Софьян. Пара красивой, удобной обуви сделает ваше путешествие в лето незабываемым. Новая коллекция обуви, сумок и аксессуаров уже ждет вас. Ваш Софьян на Льва Толстого, 14. Помните, хорошая обувь приведет вас в хорошие места.
2: Тетя Люд, а в Уралкомплекте теплицы есть?
3: Вовочка, не просто теплицы, крепости для твоих помидоров. С каркасом, который ураган переживет.
2: А качели, чтобы качаться?
3: Качаться. Владимир, в магазине Уралкомплект шедевры уличного искусства. Выдержат и детей, и тебя после шашлыка.
2: О, а для окон что можно? У меня там сквозняк.
3: Ой, в Уралкомплекте все для монтажа окон, ПВХ, москитки, фурнитура.
2: А замки есть? А то у меня теща.
3: Вова, в магазине Уралкомплект есть замки, которые и теща переживут, и коня на скаку остановят. Запомни, Вова, гений – это просто если знать, где покупать. Магазин «Уралкомплект» на Подгорной, 5.
4: Ура! Скоро лето! А значит, я и все мои друзья снова соберемся на летние тренировочные сборы в конно-спортивном клубе «Каприоль». Нас научат верховой езде и расскажут об основах ухода за лошадьми. Нас ждут конные прогулки, активные игры и мастер-классы. Приходи и ты! Всю информацию о сменах, стоимости и программе можно узнать по телефону 8 908 922 57 61. Повторяю, 8 908 922 57 61. 6+.
5: И, кстати, Транссибирская магистраль проходит через 8 часовых поясов, начиная от Москвы и до конечной точки в Пекине.
0: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio.

0: Единое пособие многодетным семьям пересмотрит. В студии новостей Аркадий Иванов. Здравствуйте. Отделение Социального фонда России по Свердловской области беззаявительно пересмотрит заявление на единое пособие многодетным семьям с превышением дохода на 10%. С 22 мая вступили в силу изменения. Теперь многодетным семьям, которым с января было отказано в получении единого пособия из-за незначительного превышения доходов семьи, не более 10%. Выплаты будут назначены. Пересмотр заявлений Социальный фонд начнет с конца мая. Важное условие. Заявление на продление единого пособия должно быть подано в последнем месяце периода назначения или в течение 3 месяцев после окончания выплаты. Применяться такое правило может только один раз в течение всего периода реализации семьей права на единое пособие. Назначение пособий с учетом новых условий по ранее поданным обращениям с января по 22 мая будет производиться за прошлое время. Например, если решение об отказе в связи с превышением дохода принято по заявлению, которое поступило в феврале, то после автоматического пересмотра пособие будет установлено с февраля. Информация о вынесенном решении придет на портал госуслуг. Единое пособие будет установлено в размере половины от величины регионального прожиточного минимума на ребенка. Первые выплаты по ранее поданным заявлениям перечислят 24 мая. По вновь принятым заявлениям денежные средства поступят по графику 3 июня. Сообщается в телеграм-канале газеты «Ньейва». С 1 июня начнется прием заявок на конкурс «Самый цветущий двор». Продлится прием документов до 1 июля, включительно. Живые композиции из цветов и декоративных растений будут оценивать по нескольким критериям, таким как оформление клумб, изобретательность, новизна элементов, количество посадок, наличие фотоальбомов и другим. От новоуральцев заявки принимают специалисты комитета по ЖКХ на Гоголя 1, кабинет номер 2. От жителей сельских населенных пунктов в селе Тараского по адресу, улица Ленина, 45. С августа прошлого года благотворительный фонд «Русь» во главе с его основателем Аркадием Дмитриевичем Елизаровым реализует проект «Уютный уголок Руси» по благоустройству внутренней территории и организации зоны отдыха для людей старшего поколения. Благодаря финансовой поддержке госкорпорации «Росатом» в рамках проекта «Радиус доверия» осенью на территории появилась новая концертная площадка. Этим летом благоустройство будет продолжено. По информации Уральского гидрометцентра, в Новоуральске 25 мая ночью ожидается до плюс 18 градусов, днем до 26 градусов тепла, переменная облачность, возможен дождь, ветер с порывами до 9 метров в секунду. Аркадий Иванов, служба информации Н-Радио, слушайте нас онлайн на сайте nradio.rf.
1: I'm so happy to be here with you tonight. And I just want to let you know that I'd follow you to the end of the world just to show you that I care. And I want you to know that

0: Реклама на N-Radio.
1: Лето – это солнечное счастье, хорошее настроение и бесконечная радость. А чтобы пойти в лето, надо зайти в Софьян. Пара красивой, удобной обуви сделает ваше путешествие в лето незабываемым. Новая коллекция обуви, сумок и аксессуаров уже ждет вас. Ваш Софьян на Льва Толстого, 14. Помните, хорошая обувь приведет вас в хорошие места.
2: Мечтаете о собственной бане? Теперь это проще, чем кажется. Строительная компания «Веста» представляет новое направление – производство бань. Мы создаем комфортные и долговечные бани из качественных материалов с применением современных технологий. В нашем портфолио бани разных размеров и стилей. Мы предоставляем индивидуальный проект, высокое качество, гарантию и полный комплекс услуг. От доставки до монтажа.
3: Начните строить баню мечты уже сегодня. Звоните плюс 7 912 042 66 55. Строительная компания «Веста» – это уверенность в результате и забота о вашем комфорте.
4: Ура! Скоро лето! А значит, я и все мои друзья снова соберемся на летние тренировочные сборы в конно-спортивном клубе «Каприоль». Нас научат верховой езде и расскажут об основах ухода за лошадьми. Нас ждут конные прогулки, активные игры и мастер-классы. Приходи и ты! Всю информацию о сменах, стоимости и программе можно узнать по телефону 8 908 922 57 61. Повторяю, 8 908 922 57 61. 6+.
5: Сочные, румяные, выверенные кусочки мяса с дымком. Вот она, любовь. Любовь к настоящему шашлыку. Говядина для стейков, свинина на шашлычок, баранина для плова, рыба для копчения. А еще аккуратно нарежем и замаринуем мясо и рыбку по вашему рецепту для вкусного отдыха. Магазин «Мясоедовский». Победы 2, дробь 2.
6: И кстати, столица Мексики – Мехико. Самый длинный город. Его протяженность 200 километров.
7: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio.

wait a minute. You know

0: Реклама на N-Radio.
1: Атомохрана в городе Новоуральск приглашает на работу. Охранника водителя ведомственной охраны, категория Б, С, Д. Охранника ведомственной охраны, охранника проводника служебной собаки. Мы предлагаем стабильную заработную плату, оплату за работу в ночные часы, в выходные и праздничные дни, удобный график работы, медицинское страхование, санаторно-курортное лечение. По всем интересующим вопросам звоните 8-962-388-03-72 или приходите в офис по адресу Автозаводская, 23. Работа в атомоохране. Гарантия вашей стабильности и уверенности.
2: Мастерская «Уралстартер» предоставляет ремонт и продажу стартеров и генераторов. Это один из крупнейших складов Свердловской области. Диагностика и ремонт на современном оборудовании. Опыт работы более 20 лет. «Уралстартер» теперь в Новоуральске по адресу Торговая, 8. Телефон 8-908-908-3004. 8-908-908-3004.
3: Общество с ограниченной ответственностью «Силен Щебень» предлагает щебень всех фракций, а также примет на работу машиниста-экскаватора, водителя-погрузчика и водителей категории «С». Зарплата от 100 тысяч рублей. Обращаться по телефону 8-991-81-84-344. 8-991-81-84-344.
4: Тетя Люд, а в Уралкомплекте теплицы есть?
5: Вовочка, не просто теплицы, крепости для твоих помидоров. С каркасом, который ураган переживет.
4: А качели, чтобы качаться?
5: Качаться. Владимир, в магазине Уралкомплект шедевры уличного искусства. Выдержат и детей, и тебя после шашлыка.
4: О, а для окон что можно? У меня там сквозняк.
5: Ой, в Уралкомплекте все для монтажа окон, ПВХ, москитки, фурнитура.
4: А замки есть? А то у меня теща.
5: Вова, в магазине Уралкомплект есть замки, которые и тещу переживут, и коня на скаку остановят. Запомни, Вова, гений — это просто если знать, где покупать. Магазин «Уралкомплект» на Подгорной, 5.
6: В кафе «На углях» требуется повар-универсал, заработная плата до 80 тысяч рублей, а также помощник повара, заработная плата до 60 тысяч рублей. График договорной, доставка до дома служебным транспортом. Питание включено. Телефон для связи 8-904-54-66-929.
7: И, кстати, ученые предполагают, что большинство людей влюбляются примерно 7 раз перед тем, как создать семью.
8: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio.

0: Реклама на N-Radio.
1: Не знаете, где отметить праздник, день рождения или юбилей?
2: Праздничная поляна в Новоуральске – идеальное решение. Помещение для любых мероприятий, мангальная зона и барбекю. У нас есть все. Звоните прямо сейчас. 8-965-502-8085. Адрес Чурина, 17. Праздничная поляна. От мангала до настроения.
3: Остались без работы? У нас работа.

работы, обучение на месте, профессиональное оборудование. Получи профессию, которой нигде не учат. Заполни анкету в Мобил 1 Центр на Дудина 21 или звони 7 44 44.

0: надежный друг.
1: Юридическая компания «Ваш юрист». Новоуральск. Первомайская, 80. Запись на бесплатную консультацию 7-88-77.
2: Алло, я в Сочи. Погода супер.
3: «Мотив» теперь и в Краснодарском крае. Говорит и показывает Урал.
4: Подробности на мотивтелеком.ру.
5: Ксюш, ну все взял. Уголь, шампуры. А мясо где брать будем?
6: Рома, расслабься. Сейчас заедем в Индюшку. Там уже готовый шашлык из индейки.
5: Как скажешь, Ксюш.
6: Так, какой выберем? Только послушай. Шашлык из грудки индейки в йогурте с белыми грибами. Шашлык с вялеными томатами. Шашлык в гранатовом соусе. В средиземноморском маринаде с белым вином. Или в маринаде чили-барбекю.
5: Все хочу!
7: «Индюшка» – свежая индейка из Башкирии, бездрожжевой хлеб и фермерское молоко. Адрес: Корнилова, 3, Юбилейная, 3.
8: Внимание, профессионалы и автолюбители! Магазин «Аккумуляторы» предлагает широкую линейку автоаксессуаров. Авточехлы модельные и универсальные. Накидки на сиденья, передний ряд и на весь салон. Коврики салона и багажника. Кожаные плетки руля. Щетки стеклоочистителя японского производителя для всех автомобилей. Наш адрес: Монтажников, 14. Напротив техосмотра УАД. Магазин «Аккумуляторы» для всех видов транспорта. Время работы с 9 утра до 7 вечера.
9: И, кстати, в природе существует удивительный гриб, который по вкусу напоминает курицу.
10: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio. 7-10-10.

0: ИП Михеенкова.
1: Все привыкли, что вода наша спутница всегда. Вода нам помогает жить. Мы очень любим воду пить. Мы выбираем Аквада. Для нас полезная вода.
0: Аквада – это доставка чистой воды первой категории. Телефон в Новоуральске 753-30 753-30.
1: Аквада. Город может пить спокойно.
0: ИП Михеенкова Наталья Владимировна. ОГРН 304-662-918-300-174.

0: Новоуральске 18 часов. Новости на Н-радио.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Единое пособие многодетным семьям пересмотрит. В студии новостей Аркадий Иванов. Здравствуйте. Отделение Социального фонда России по Свердловской области беззаявительно пересмотрит заявление на единое пособие многодетным семьям с превышением дохода на 10%. С 22 мая вступили в силу изменения. Теперь многодетным семьям, которым с января было отказано в получении единого пособия из-за незначительного превышения доходов семьи, не более 10%. Выплаты будут назначены. Пересмотр заявления

Единый социальный фонд начнет с конца мая. Важное условие. Заявление на продление единого пособия должно быть подано в последнем месяце периода назначения или в течение 3 месяцев после окончания выплаты. Применяться такое правило может только один раз в течение всего периода реализации семьей права на единое пособие. Назначение пособий с учетом новых условий по ранее поданным обращениям с января по 22 мая будет производиться за прошлое время. Например, если решение об отказе в связи с превышением дохода принято по заявлению, которое поступило в феврале, то после автоматического пересмотра пособие будет установлено с февраля. Информация о вынесенном решении придет на портал госуслуг. Единое пособие будет установлено в размере половины от величины регионального прожиточного минимума на ребенка. Первые выплаты по ранее поданным заявлениям перечислят 24 мая. По вновь принятым заявлениям денежные средства поступят по графику 3 июня. Сообщается в телеграм-канале газеты «Ньейва». С 1 июня начнется прием заявок на конкурс «Самый цветущий двор». Продлится прием документов до 1 июля, включительно. Живые композиции из цветов и декоративных растений будут оценивать по нескольким критериям, таким как оформление клумб, изобретательность, новизна элементов, количество посадок, наличие фотоальбомов и другим. От новоуральцев заявки принимают специалисты комитета по ЖКХ на Гоголя-1, кабинет номер 2. От жителей сельских населенных пунктов в селе Тараского по адресу, улица Ленина, 45. С августа прошлого года благотворительный фонд «Русь» во главе с его основателем Аркадием Дмитриевичем Елизаровым реализует проект «Уютный уголок Руси» по благоустройству внутренней территории и организации зоны отдыха для людей старшего поколения. Благодаря финансовой поддержке госкорпорации «Росатом» в рамках проекта «Радиус доверия» осенью на территории появилась новая концертная площадка. Этим летом благоустройство будет продолжено. По информации Уральского гидрометцентра, в Новоуральске 25 мая ночью ожидается до плюс 18 градусов, днем до 26 градусов тепла, переменная облачность, возможен дождь, ветер с порывами до 9 метров в секунду. Аркадий Иванов, служба информации Nradio, слушайте нас онлайн на сайте nradio.rf.

0: Реклама на N-Radio.
1: Строительство не терпит промедления? Нужен щебень или песок? Не тратьте время на поиски техники. Компания «Везунки» привезет в удобное для вас время щебень, песок, отсев, гальку, щебень мраморный, керамзит, ПГС, песок для детских песочниц, торфогрунт, чернозем, перегной. Порядочность гарантируем. Своя техника. Верхнеевинск, Октябрьская, 1. Любой объем, любая форма оплаты. Телефон для заказа 8-965-515-77-52. Компания «Везунки». Закажи и не жужжи.
2: Ксюш, ну все взял. Уголь, шампуры. А мясо где брать будем?
3: Рома, расслабься. Сейчас заедем в Индюшку. Там уже готовый шашлык из индейки.
2: Как скажешь, Ксюш.
3: Так, какой выберем? Только послушай, шашлык из грудки индейки в йогурте с белыми грибами, шашлык с вялеными томатами, шашлык в гранатовом соусе, в средиземноморском маринаде с белым вином или в маринаде чили-барбекю.
2: Все хочу!
4: Индюшка. Свежая индейка из Башкирии, бездрожжевой хлеб и фермерское молоко. Адрес: Корнилова, 3, Юбилейная, 3.
5: Мечтаете о собственной бане? Теперь это проще, чем кажется. Строительная компания «Веста» представляет новое направление – производство бань. Мы создаем комфортные и долговечные бани из качественных материалов с применением современных технологий. В нашем портфолио бани разных размеров и стилей. Мы предоставляем индивидуальный проект, высокое качество, гарантию и полный комплекс услуг – от доставки до монтажа.
6: Начните строить баню мечты уже сегодня. Звоните плюс 7 912 042 66 55. Строительная компания «Веста» – это уверенность в результате и забота о вашем комфорте.
7: Ура! Скоро лето! А значит, я и все мои друзья снова соберемся на летние тренировочные сборы в конно-спортивном клубе «Каприоль». Нас научат верховой езде и расскажут об основах ухода за лошадьми. Нас ждут конные прогулки, активные игры и мастер-классы. Приходи и ты! Всю информацию о сменах, стоимости и программе можно узнать по телефону 8 908 922 57 61. Повторяю, 8 908 922 57 61. 6+.
8: В кафе «На углях» требуется повар-универсал, заработная плата до 80 тысяч рублей, а также помощник повара, заработная плата до 60 тысяч рублей. График договорной, доставка до дома служебным транспортом, питание включено. Телефон для связи 8 904 54 66 929.
9: И, кстати, по вкусу осы напоминают кедровые орешки, жуки – яблоки, а черви – жареный бекон.
0: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7 10 10.

0: Реклама на N-Радио.
1: Атомохрана в городе Новоуральск приглашает на работу. Охранника водителя ведомственной охраны. Категория Б, С, Д. Охранника ведомственной охраны. Охранника проводника служебной собаки. Мы предлагаем стабильную заработную плату. Оплату за работу в ночные часы, в выходные и праздничные дни. Удобный график работы. Медицинское страхование. Санаторно-курортное лечение. По всем интересующим вопросам звоните 8-962-388-03-72 или приходите в офис по адресу Автозаводская, 23. Работа в атомоохране. Гарантия вашей стабильности и уверенности.
2: Мастерская «Уралстартер» предоставляет ремонт и продажу стартеров и генераторов. Это один из крупнейших складов Свердловской области. Диагностика и ремонт на современном оборудовании. Опыт работы более 20 лет. «Уралстартер» теперь в Новоуральске по адресу Торговая, 8. Телефон 8-908-908-3004. 8-908-908-3004.
3: Тетя Люд, а в Уралкомплекте теплицы есть?
4: Вовочка, не просто теплицы, крепости для твоих помидоров. С каркасом, который ураган переживет.
3: А качели, чтобы качаться?
4: Качаться. Владимир, в магазине Уралкомплект шедевры уличного искусства. Выдержат и детей, и тебя после шашлыка.
3: О, а для окон что можно? У меня там сквозняк.
4: Ой, в Уралкомплекте все для монтажа окон, ПВХ, москитки, фурнитура.
3: А замки есть? А то у меня теща.
4: Вова, в магазине Уралкомплект есть замки, которые и тещу переживут, и коня на скаку остановят. Запомни, Вова, гений — это просто если знать, где покупать. Магазин «Уралкомплект» на Подгорной, 5.
5: Водитель, послушай, твое дело правое. Из-за цен на сервис не становись пешеходом. Автосервис «Советский» тебя порадует. Здесь все для тебя, все для народа.
6: Автосервис «Советский» — это подбор запчастей, шиномонтаж и чистка форсунок, диагностика и ремонт легковых автомобилей, газелей и легкого коммерческого транспорта. Автосервис «Советский». Автосервис для народа. Звоните 8-950-631-99-19. Советская, 17/2. Заезд во двор пожарной части по указателю.
7: Компания «Стальград» по адресу Шевченко 2, строение 2, предлагает широкий выбор металлопроката. Уголки, швеллера, профильные трубы, арматура и многое другое. Товар хранится в закрытом помещении. Никакой ржавчины и коррозии. «Стальград»...

0: информацию о наличии товара можно узнать по телефону 7-53-33. 7-53-33.
1: И кстати, 80% населения Земли регулярно употребляет в пищу насекомых.
2: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio.

0: Реклама на N-радио.
1: Лето – это солнечное счастье, хорошее настроение и бесконечная радость. А чтобы пойти в лето, надо зайти в Софьян. Пара красивой, удобной обуви сделает ваше путешествие в лето незабываемым. Новая коллекция обуви, сумок и аксессуаров уже ждет вас. Ваш Софьян на Льва Толстого, 14. Помните, хорошая обувь приведет вас в хорошие места.
2: Не знаете, где отметить праздник, день рождения или юбилей?
3: Праздничная поляна в Новоуральске – идеальное решение. Помещение для любых мероприятий, мангальная зона и барбекю. У нас есть все. Звоните прямо сейчас. 8-965-502-8085. Адрес Чурина, 17. Праздничная поляна. От мангала до настроения.
4: Остались без работы? У нас работа.

0: Получи профессию, которой нигде не учат. Заполни анкету в Мобил-1-центр на Дудина 21 или звони 7-44-44.
1: Даже если уралец не на Урале, он все равно живет по уральскому времени. И с уральской связью путешествуйте с «Мотив». Теперь и в Краснодарском крае «Мотив» говорит и показывает Урал.
2: Подробности на motivtelecom.ru.
3: Запах костра, аромат мяса, нежные и сочные кусочки тают во рту. И рядом ваши лучшие друзья. Магазин «Мясоедовский». Всегда в наличии замаринованный качественный шашлык из свинины и курицы для отдыха хорошей компанией. А также свежая рыба для копчения, терпук, скумбрия, кижуч, нерка и множество других рыб. Магазин «Мясоедовский». Победы 2, дробь 2.
4: И, кстати, роман о приключениях Робинзона Крузо имеет продолжение, в котором герой терпит кораблекрушение у берегов Юго-Восточной Азии и вынужден добираться в Европу через всю Россию. В частности, он в течение 8 месяцев пережидает зиму в Тобольске.
5: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7-10-10.

0: Новоуральске 19 часов. Новости на Н-радио.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Единое пособие многодетным семьям пересмотрят. В студии новостей Аркадий Иванов. Здравствуйте. Отделение Социального фонда России по Свердловской области беззаявительно пересмотрит заявление на единое пособие многодетным семьям с превышением дохода на 10%. С 22 мая вступили в силу изменения. Теперь многодетным семьям, которым с января было отказано в получении единого пособия из-за незначительного превышения доходов семьи, не более 10%. Выплаты будут назначены. Пересмотр заявлений Социальный фонд начнет с конца мая. Важное условие. Заявление на продление единого пособия должно быть подано в последнем месяце периода назначения или в течение 3 месяцев после окончания выплаты. Применяться такое правило может только один раз в течение всего периода реализации семьей права на единое пособие. Назначение пособий с учетом новых условий по ранее поданным обращениям с января по 22 мая будет производиться за прошлое время. Например, если решение об отказе в связи с превышением дохода принято по заявлению, которое поступило в феврале, то после автоматического пересмотра пособие будет установлено с февраля.

апелляция о вынесенном решении придет на портал госуслуг. Единое пособие будет установлено в размере половины от величины регионального прожиточного минимума на ребенка. Первые выплаты по ранее поданным заявлениям перечислят 24 мая. По вновь принятым заявлениям денежные средства поступят по графику 3 июня. Сообщается в телеграм-канале газеты «Ньейва». С 1 июня начнется прием заявок на конкурс «Самый цветущий двор». Продлится прием документов до 1 июля, включительно. Живые композиции из цветов и декоративных растений будут оценивать по нескольким критериям, таким как оформление клумб, изобретательность, новизна элементов, количество посадок, наличие фотоальбомов и другим. От новоуральцев заявки принимают специалисты комитета по ЖКХ на Гоголя 1, кабинет номер 2. От жителей сельских населенных пунктов в селе Тараского по адресу, улица Ленина, 45. С августа прошлого года благотворительный фонд «Русь» во главе с его основателем Аркадием Дмитриевичем Елизаровым реализует проект «Уютный уголок Руси» по благоустройству внутренней территории и организации зоны отдыха для людей старшего поколения. Благодаря финансовой поддержке госкорпорации «Росатом» в рамках проекта «Радиус доверия» осенью на территории появилась новая концертная площадка. Этим летом благоустройство будет продолжено. По информации Уральского гидрометцентра, в Новоуральске 25 мая ночью ожидается до плюс 18 градусов, днем до 26 градусов тепла. Переменная облачность, возможен дождь, ветер с порывами до 9 метров в секунду. Аркадий Иванов, служба информации Nradio, слушайте нас онлайн на сайте nradio.rf.

0: Реклама на N-Radio.
1: Строительство не терпит промедления? Нужен щебень или песок? Не тратьте время на поиски техники. Компания «Везунки» привезет в удобное для вас время щебень, песок, отсев, гальку, щебень мраморный, керамзит, ПГС, песок для детских песочниц, торфогрунт, чернозем, перегной. Порядочность гарантируем. Своя техника. Верхнеевинск, Октябрьская, 1. Любой объем, любая форма оплаты. Телефон для заказа 8-965-515-77-52. Компания «Везунки». Закажи и не жужжи.
2: Кафе «На углях». Требуется повар-универсал. Заработная плата до 80 тысяч рублей. А также помощник повара. Заработная плата до 60 тысяч рублей. График договорной. Доставка до дома служебным транспортом. Питание включено. Телефон для связи 8-904-54-66-929.
3: И, кстати, одна сигарета отнимает 5 минут жизни.
4: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N

0: юрист, надежный друг.
1: Юридическая компания «Ваш юрист». Новоуральск. Первомайская, 80. Запись на бесплатную консультацию 7-88-77.
2: Водитель, послушай, твое дело правое. И за цен на сервис не становись пешеходом. Автосервис «Советский» тебя порадует. Здесь все для тебя, все для народа.
3: Автосервис «Советский» — это подбор запчастей, шиномонтаж и чистка форсунок, диагностика и ремонт легковых автомобилей, газелей и легкого коммерческого транспорта. Автосервис «Советский». Автосервис для народа. Звоните 8-950-631-99-19. Советская, 17/2. Заезд во двор пожарной части по указателю.
4: Алло, я в Сочи. Погода супер.
5: «Мотив» теперь и в Краснодарском крае. Говорит и показывает Урал.
6: Подробности на motivtelecom.ru.
7: Компания «Стальград» по адресу Шевченко 2, строение 2, предлагает широкий выбор металлопроката. Уголки, швеллера, профильные трубы, арматура и многое другое. Товар хранится в закрытом помещении, никакой ржавчины и коррозии. В «Стальграде», пожалуй, самые низкие цены в городе. Приезжайте и убедитесь сами. Компания «Стальград», Шевченко 2, строение 2, ваш надежный партнер в строительстве. Подробную информацию о наличии товара можно узнать по телефону 7-53-33. 7-53-33.
8: И, кстати, продолжительность жизни стрекозы – 24 часа.
9: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio.

0: Реклама на N-Radio.
1: Мечтаете о собственной бане? Теперь это проще, чем кажется. Строительная компания «Веста» представляет новое направление – производство бань. Мы создаем комфортные и долговечные бани из качественных материалов с применением современных технологий. В нашем портфолио – бани разных размеров и стилей. Мы предоставляем индивидуальный проект, высокое качество, гарантию и полный комплекс услуг – от доставки до монтажа.
2: Начните строить баню мечты уже сегодня. Звоните плюс 7 912 042 66 55. Строительная компания «Веста» – это уверенность в результате и забота о вашем комфорте.
3: И, кстати, самая сильная мышца в человеческом организме – язык.
0: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7 10 10.

0: Южноуральске. 753-30, 753-30.
1: Аквада. Город может пить спокойно.
0: ИП Михеенкова Наталья Владимировна. ОГРН 304-662-918-300-174.

0: Новоуральске 21 час.
1: Вы слушаете радиоканал Н-Радио. Регистрационный номер СМИ ТУ-6601-836, серия ЭЛ. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу 18 февраля 2021 года. Возрастное ограничение старше 12 лет.

Уральске 22 часа. Вы слушаете радиоканал Н-Радио. Регистрационный номер СМИ ТУ-6601-836. Серия ЭЛ. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу 18 февраля 2021 года. Возрастное ограничение старше 12 лет.

Радио для тех, кто любит настоящую музыку. Reality for fame.

0: Новоуральске 23 часа.
1: Вы слушаете радиоканал Н-Радио. Регистрационный номер СМИ ТУ-6601-836. Серия ЭЛ. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу 18 февраля 2021 года. Возрастное ограничение старше 12 лет.